0: 亚非学院主任汉学家马斯诺夫指出，俄罗斯历史上一直奉行相当谨慎的东方政策。俄乌冲突爆发后，确实有一批亚洲国家对俄罗斯采取了不友好的政策，但俄罗斯已经成功地找到了利益的平衡点。俄罗斯与中国、印度的关系非常积极。马斯洛夫认为，俄罗斯平衡外交的主要秘诀在于考虑每个国家的具体利益。
1: Ну, например, с Китаем мы развиваем прежде всего взаимодействие в области энергетики, с Индией мы развиваем проекты в области атомпрома, в Индонезии и Малайзии это взаимодействие также в области энергетики. Мы видим, что Россия также сумела найти еще и очень важный тезис – это интересы стран. Но прежде всего Россия опирается на многополярность, и учитывает и традиции, и культуру, и запросы практически всех стран, с которыми работает.
0: 美国总统特朗普刚结束对中国的访问，普京也将很快于19号至20号访问中国。马斯诺夫认为，俄罗斯、中国和美国应该形成一个正常的三角关系，并考虑在诸多领域合作的可能。俄罗斯支持美国可能放宽对华加征关税等缓和关系的举措。
1: Поэтому как раз Россия приветствует смягчение отношений, уменьшение эскалации, снятие, например, целого ряда американских тезисов, нацеленных против Китая. Более того, Россия всегда поддерживала тезисы и главные там, позиции по отношению к Тайваню как неотъемлемой территории Китая и так далее. В этом смысле Россия, как мне кажется, должна участвовать в процессе мирового урегулирования.
0: 凤凰卫视尹丽、卢瑶、王成龙，莫斯科报道。
2: 再来关注到英国首相斯塔默陷入执政危机。《每日邮报》16号报道，斯塔默已经向密友透露，他明白政治现实，打算辞去首相职务，但是想以有尊严和自己选择的方式进行，将制定有序的离任时间表。前卫生大臣斯特里廷当天表态，如果工党举行党首选举，他将参选。而另一名热门参选人曼彻斯特市长伯纳姆获工党批准参加下议院补选，也为挑战首相地位铺路。
3: 日前辞职的英国前卫生大臣斯特里廷16号在工党进步派一场研讨会上表明，将会参与工党党首选举。
4: We need a proper contest with the best candidates on the field, and I'll be standing.
3: 斯特里廷表示自己不会立即发起党首挑战，因为在曼彻斯特市长伯纳姆重返议会之前举行党首选举，不符合工党利益，也不符合国家利益。
4: We could have rushed straight into a leadership contest, knowing not all of the candidates would be on the pitch, that Andy Burnham was about to stand in a by-election, and that if we had rushed ahead without giving Andy a chance to stand, the new leader, whether it was me or anyone else, would lack the legitimacy.And so we would end up extending instability and uncertainty.
3: 43岁的斯特里廷属于党内的右翼，主张脱欧是一个灾难性的错误。他在演讲中呼吁与欧盟建立一种新的特殊关系，并表示英国的未来在欧洲，总有一天英国还会回到欧盟。斯特里廷提到的曼彻斯特市长伯纳姆承诺会重拾选民的信任。
5: I want to regain their trust. I want Labour.Solidly to be the party of working class people and working class communities. And that requires a lot of change. We need to fix politics, to fix the economy, get the basics back under public control so that people can afford their energy bills, etc.
3: 伯纳姆属于党内左翼，在民间被称为北方王，自2017年以来三度当选曼彻斯特市长，在英格兰北部拥有坚实的支持度，被视为斯塔默的最大潜在对手。根据规则，只有工党议员才具备竞选工党党首的初步资格。大曼彻斯特地区马克菲尔德选区的工党议员西蒙斯日前已经辞职让路，但伯纳姆在补选中还要面对法拉奇领导的极右翼改革党的竞争。工党全国执行委员会15号批准伯纳姆参加补选，补选最早将在6月中举行，意味着工党党首之争不会早于这个时间点。由于工党在下议院有绝对多数优势，胜出者将成为新首相。斯塔默近期因工党在地方选举中惨败，深陷执政危机。工党内部已有数十名议会下院议员呼吁他辞职，数名政府部门政务次官已辞职逼宫。凤凰卫视综合报道。
2: 泰国曼谷在16号发生火车和巴士相撞事故。曼谷市警察局局长表示，事故已经造成8人死亡、32人受伤，死者都是巴士乘客。事故当中有一名中国公民受轻伤，被送往医院治疗后已经出院。泰国。